0: Listen to Radio Rendezvous.
1: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске об изменениях наступившего месяца. О массовых проверках квартир нижегородцев. Но вначале о том, сколько в среднем стоит топливо там, где оно есть. Самый ходовой бензин в Нижнем Новгороде за неделю подорожал на средние 4 рубля. Как сообщается со ссылкой на данные портала Russia Base, средний литр 92-го сейчас на нижегородских заправках стоит 72,5, 95-й – 79,5, 98-й продают за 98 рублей 50 копеек, дизель за 78,60. Нижегородцев предупредили о массовых проверках квартир этой осенью. Как сообщает Ньюсрум-24, жилинспекторы и газовые службы получили больше полномочий для визитов. В первую очередь рискуют квартиры с незаконными перепланировками и нестандартными счетчиками. Также квартиры гостиницы и подпольные офисы. За недопуск проверяющих предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении до 25 тысяч. Продажу вейпов запретят с 1 марта следующего года. Минэкономразвития региона опубликовало проект поправок к закону о запрете вейпов. Согласно ему, запрет начнет действовать 1 марта 2027, а не 1 сентября этого года, как планировалось ранее. При этом с 1 сентября начал действовать запрет на продажу никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Кроме того, 1 сентября в силу вступили и другие требования к нижегородцам. Одно из них – закон о цвете легковых такси. Теперь машины в таксопарках должны быть оранжевыми или белыми. Если перевозчик получил разрешение до 1 сентября, он может оставить прежний цвет до окончания лицензии. Также с 1 числа власти должны обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан к туристическим объектам. И этот сентябрь должен быть достаточно теплым и не очень дождливым. Таков прогноз сервиса Яндекс.Погода. Согласно ему, в первые дни осени в нашем нежарком городе воздух будет прогреваться до 24-25, в конце недели похолодает до плюс 15. Вторая половина месяца будет преимущественно солнечной, температура дня будет около 14-16 градусов осеннего тепла. Новости на Радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
0: Listen to Radio Rendezvous. Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нижегородцы тратят на еду, по мнению Нижегородстата. Когда в городские батареи начнет приходить тепло. Также о новых предметах для школьников. Средний нижегородец тратит на еду около 12 тысяч рублей в месяц. Это на основе выборочного исследования бюджетов домохозяйств выяснил Нижегородстат. Наибольшую долю в расходах заняли мясные продукты – 27% и молочка – 15%. На хлеб пришлось 12% трат. Среднесуточная калорийность превысила 3000 килокалорий. При этом у горожан калорийность значительно выше, чем на селе. Пробные пуски тепла в Нижнем Новгороде стартуют в начале сентября. Теплоснабжающим организациям ДУКом и ТСЖ рекомендовано начать пробные топки систем теплоснабжения 1 сентября. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации. Организациям следует до 31 августа согласовать графики пробных топок. Завершиться они должны до 15 числа. В нижегородских школах введут новые предметы. В частности, с 1 сентября для учеников 6-11 классов курс «России. Мои горизонты» станет частью обязательной программы. Об этом сообщило агентство NewsNN. Пятиклассники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». Кроме того, обществознание в 6-8 классах объединят с историей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске об изменениях наступившего месяца. О массовых проверках квартир нижегородцев. Но вначале о том, сколько в среднем стоит топливо там, где оно есть. Самый ходовой бензин в Нижнем Новгороде за неделю подорожал на средние 4 рубля. Как сообщается со ссылкой на данные портала Russia Base, средний литр 92-го сейчас на нижегородских заправках стоит 72,5, 95-й – 79,5, 98-й продают за 98 рублей 50 копеек, дизель – за 78,60. Нижегородцев предупредили о массовых проверках квартир этой осенью. Как сообщает Ньюсрум-24, жилинспекторы и газовые службы получили больше полномочий для визитов. В первую очередь рискуют квартиры с незаконными перепланировками и нестандартными счетчиками. Также квартиры гостиницы и подпольные офисы. За недопуск проверяющих предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении до 25 тысяч. Продажу вейпов запретят с 1 марта следующего года. Минэкономразвития региона опубликовало проект поправок к закону о запрете вейпов. Согласно ему, запрет начнет действовать 1 марта 2027, а не 1 сентября этого года, как планировалось ранее. При этом с 1 сентября начал действовать запрет на продажу никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Кроме того, 1 сентября в силу вступили и другие требования к нижегородцам. Одно из них – закон о цвете легковых такси. Теперь машины в таксопарках должны быть оранжевыми или белыми. Если перевозчик получил разрешение до 1 сентября, он может оставить прежний цвет до окончания лицензии. Также с 1 числа власти должны обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан к туристическим объектам. И этот сентябрь должен быть достаточно теплым и не очень дождливым. Таков прогноз сервиса Яндекс.Погода. Согласно ему, в первые дни осени в нашем нежарком городе воздух будет прогреваться до 24-25, в конце недели похолодает до плюс 15. Вторая половина месяца будет преимущественно солнечной, температура дня будет около 14-16 градусов осеннего тепла. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске вейперам разрешили выдыхать до марта следующего года. Нижегородские такси начнут желтеть этой осенью. Также о том, какую погоду обещают синоптики на сентябрь. Продажу вейпов запретят с 1 марта следующего года. Минэкономразвития региона опубликовало проект поправок к закону о запрете вейпов. Согласно ему, запрет начнет действовать 1 марта 2027, а не 1 сентября этого года, как планировалось ранее. При этом с 1 сентября начал действовать запрет на продажу никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Кроме того, 1 сентября в силу вступили и другие требования к нижегородцам. Одно из них – закон о цвете легковых такси. Теперь машины в таксопарках должны быть оранжевыми или белыми. Если перевозчик получил разрешение до 1 сентября, он может оставить прежний цвет до окончания лицензии. Также с 1 числа власти должны обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан к туристическим объектам. Самый ходовой бензин в Нижнем Новгороде за неделю подорожал на средние 4 рубля. Как сообщается со ссылкой на данные портала Russia Base, средний литр 92-го сейчас на нижегородских заправках стоит 72,5, 95-й – 79,5, 98-й продают за 98 рублей 50 копеек, дизель за 78,60. Нижегородцев предупредили о массовых проверках квартир этой осенью. Как сообщает Ньюсрум-24, жилинспекторы и газовые службы получили больше полномочий для визитов. В первую очередь рискуют квартиры с незаконными перепланировками и нестандартными счетчиками. Также квартиры гостиницы и подпольные офисы. За недопуск проверяющих предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении до 25 тысяч. И этот сентябрь должен быть достаточно теплым и не очень дождливым. Таков прогноз сервиса Яндекс.Погода. Согласно ему, в первые дни осени в нашем нежарком городе воздух будет прогреваться до 24-25, в конце недели похолодает до плюс 15. Вторая половина месяца будет преимущественно солнечной, температура дня будет около 14-16 градусов осеннего тепла. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания «Инпринт» предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске об изменениях наступившего месяца. О массовых проверках квартир нижегородцев. Но вначале о том, сколько в среднем стоит топливо там, где оно есть. Самый ходовой бензин в Нижнем Новгороде за неделю подорожал на средние 4 рубля. Как сообщается со ссылкой на данные портала Russia Base, средний литр 92-го сейчас на нижегородских заправках стоит 72,5, 95-й – 79,5, 98-й продают за 98 рублей 50 копеек, дизель за 78,60. Нижегородцев предупредили о массовых проверках квартир этой осенью. Как сообщает Ньюсрум 24, жилинспекторы и газовые службы получили больше полномочий для визитов. В первую очередь рискуют квартиры с незаконными перепланировками и нестандартными счетчиками, также квартиры гостиницы и подпольные офисы. За недопуск проверяющих предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении до 25 тысяч. Продажу вейпов запретят с 1 марта следующего года. Минэкономразвития региона опубликовало проект поправок к закону о запрете вейпов. Согласно ему, запрет начнет действовать 1 марта 2027, а не 1 сентября этого года, как планировалось ранее. При этом с 1 сентября начал действовать запрет на продажу никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Кроме того, 1 сентября в силу вступили и другие требования к нижегородцам. Одно из них – закон о цвете легковых такси. Теперь машины в таксопарках должны быть оранжевыми или белыми. Если перевозчик получил разрешение до 1 сентября, он может оставить прежний цвет до окончания лицензии. Также с 1 числа власти должны обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан к туристическим объектам. И этот сентябрь должен быть достаточно теплым и не очень дождливым. Таков прогноз сервиса «Яндекс.Погода». Согласно ему, в первые дни осени в нашем нежарком городе воздух будет прогреваться до 24-25, в конце недели похолодает до плюс 15. Вторая половина месяца будет преимущественно солнечной, температура дня будет около 14-16 градусов осеннего тепла. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Второй день осени. В нашем городе будет теплее многих дней прошедшего лета. Нейросеть Яндекс обещает до 24 градусов с дождем поутру. Завтра без дождей и от 17 до 22 тепла.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: They say an end can be a start. Feels like a barber, yet still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа». Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске вейперам разрешили выдыхать до марта следующего года. Нижегородские такси начнут желтеть этой осенью. Также о том, какую погоду обещают синоптики на сентябрь. Продажу вейпов запретят с 1 марта следующего года. Минэкономразвития региона опубликовало проект поправок к закону о запрете вейпов. Согласно ему, запрет начнет действовать 1 марта 2027, а не 1 сентября этого года, как планировалось ранее. При этом с 1 сентября начал действовать запрет на продажу никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Кроме того, 1 сентября в силу вступили и другие требования к нижегородцам. Одно из них – закон о цвете легковых такси. Теперь машины в таксопарках должны быть оранжевыми или белыми. Если перевозчик получил разрешение до 1 сентября, он может оставить прежний цвет до окончания лицензии. Также с 1 числа власти должны обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан к туристическим объектам. Самый ходовой бензин в Нижнем Новгороде за неделю подорожал на средние 4 рубля. Как сообщается со ссылкой на данные портала Russia Base, средний литр 92-го сейчас на нижегородских заправках стоит 72,5, 95-й – 79,5, 98-й продают за 98 рублей 50 копеек, дизель за 78,60. Нижегородцев предупредили о массовых проверках квартир этой осенью. Как сообщает Ньюсрум-24, жилинспекторы и газовые службы получили больше полномочий для визитов. В первую очередь рискуют квартиры с незаконными перепланировками и нестандартными счетчиками. Также квартиры гостиницы и подпольные офисы. За недопуск проверяющих предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении до 25 тысяч. И этот сентябрь должен быть достаточно теплым и не очень дождливым. Таков прогноз сервиса Яндекс.Погода. Согласно ему, в первые дни осени в нашем нежарком городе воздух будет прогреваться до 24-25, в конце недели похолодает до плюс 15. Вторая половина месяца будет преимущественно солнечной, температура дня будет около 14-16 градусов осеннего тепла. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
5: Опять ты в телефоне?
6: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
5: У тебя что, все под колпаком?
6: Да, у меня все под зонтом.
4: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
3: Второй день осени. В нашем городе будет теплее многих дней прошедшего лета. Нейросеть Яндекс обещает до 24 градусов с дождем поутру. Завтра без дождей и от 17 до 22 тепла.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

эта музыка, когда я слушаю эту песню, вот этот финал, как будто вот душа от холодной воды на себя. Это так бодрит. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио Рандеву. Второе сентября. Сентябрь идет уже вовсю по нашей планете. Но погоды абсолютно стоят летние. Кто выходил на улицу, тот понял. Я прогулялся. Это такое наслаждение, друзья. Вот это великолепная осень. Так что я вас поздравляю с ним. Команда Queen открыла новый музыкальный час. Далее Offline.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ну, в общем, если вы услышали в своих приемниках радостную и позитивную музыку, знайте, это утро на радио «Рандеву» вместе с Алексеем Люзовым. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Мы представляем вам музыку в этом часе, которую нам дарят. Во-первых, скажем спасибо, да, Джо Хартлеру и Rainbow Seekers за такое замечательное настроение. Далее будем с вами слушать Jonas Blue и большую компанию. Если вы хотите узнать что-нибудь о нежности, послушайте песню обязательно Джейн Биркин. Это, конечно, что-то. Джек Сваретти, Паша Панамо и Полтергейст про вечное лето. Джасти Фанк, Фанк, Марс, удушные любовники, Земля, ветер, огонь и Нью Лукс. Питерский привет. Также прозвучит в эфире, ну а прямо сейчас «Свинцовый туман», я знаю. Я знаю, друзья, что сегодня будет опять прекрасный день, опять будет прекрасная погода, и все у вас обязательно случится и получится так, как надо.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Под эту бодрую музыку, которую когда-то принес Андрей Топчий мне в студию. Это приятно, спасибо большое, дорогой. Он, кстати, сегодня появится в 10 часов, потому что среда, это значит Топчий Лайв в прямом эфире должен состояться. Посмотрим, да, надеюсь, придет. Сейчас должен рассказать вам о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода. Итак, внимание, внимание, есть проблемы, говорят специалисты сервиса Яндекс.Карты. 6 баллов в Нижнем Новгороде, движение затруднено. Ой, давно такого не было по утрам. Улица Новикова, Прибой, вот там где-то, если вы находитесь, будьте внимательны, от Снежной улицы до улицы Героя Попова. Ползем со скоростью 3 км в час. Дети и плохо двигающиеся люди вас обгонять будут, и этот затор должен длиться около 52 минут. Представляете, какой кошмар? Почти час. Далее, от улицы Голубева до улицы Новикова Прибоя ползем со скоростью 6 км в час. И время прохождения пробки около 35 минут. Около 30 минут вам понадобится, чтобы ползти со скоростью 2 км в час от Стрелковой улицы до улицы Гаугеля. Ничего себе, 2 сентября. И от улицы Окская Гавань до улицы Героя Попова ползем со скоростью 7 км в час. Но там на это около 15 минут понадобится. Остальные заторы для меньше 10 минут. Вот, так что будьте внимательны, друзья, если собираетесь отправиться именно в то направление. Что касается мостов, они практически все свободны. Максимальный показатель 7 баллов. Мызинский в центр города. Будьте осторожны, внимательны и взаимовежливы на дорогах, дорогие автомобилисты.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Медийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль.
1: Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязан.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Рассказываю вам о погоде. В данный момент в Нижнем Новгороде плюс 19 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 71%. Ну вот переменная облачность, говорят синоптики, будет сегодня. С утра было прекрасно. Как вчера, мне очень понравилось, друзья, гулять сегодня. Ну а днем температура воздуха поднимется до плюс 23.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое.

0: в обличии мятно-шоколадного мокко. Такого ты еще не пробовал. Сладкий и горький. Вкус любимого города.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
3: Мечтаете об Италии? Приходите в траторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимые события. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в траторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске об изменениях наступившего месяца. О массовых проверках квартир нижегородцев. Но вначале о том, сколько в среднем стоит топливо там, где оно есть. Самый ходовой бензин в Нижнем Новгороде за неделю подорожал на средние 4 рубля. Как сообщается со ссылкой на данные портала Russia Base, средний литр 92-го сейчас на нижегородских заправках стоит 72,5, 95-й – 79,5, 98-й продают за 98 рублей 50 копеек, дизель за 78,60. Нижегородцев предупредили о массовых проверках квартир этой осенью. Как сообщает Ньюсрум 24, жилинспекторы и газовые службы получили больше полномочий для визитов. В первую очередь рискуют квартиры с незаконными перепланировками и нестандартными счетчиками, также квартиры гостиницы и подпольные офисы. За недопуск проверяющих предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении до 25 тысяч. Продажу вейпов запретят с 1 марта следующего года. Минэкономразвития региона опубликовало проект поправок к закону о запрете вейпов. Согласно ему, запрет начнет действовать 1 марта 2027, а не 1 сентября этого года, как планировалось ранее. При этом с 1 сентября начал действовать запрет на продажу никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Кроме того, 1 сентября в силу вступили и другие требования к нижегородцам. Одно из них – закон о цвете легковых такси. Теперь машины в таксопарках должны быть оранжевыми или белыми. Если перевозчик получил разрешение до 1 сентября, он может оставить прежний цвет до окончания лицензии. Также с 1 числа власти должны обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан к туристическим объектам. И этот сентябрь должен быть достаточно теплым и не очень дождливым. Таков прогноз сервиса «Яндекс.Погода». Согласно ему, в первые дни осени в нашем нежарком городе воздух будет прогреваться до 24-25, в конце недели похолодает до плюс 15. Вторая половина месяца будет преимущественно солнечной, температура дня будет около 14-16 градусов осеннего тепла. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Второй день осени. В нашем городе будет теплее многих дней прошедшего лета. Нейросеть Яндекс обещает до 24 градусов с дождем поутру. Завтра без дождей и от 17 до 22 тепла.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Дели Рей открыла новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода «Радио Рандеву». Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Бюзов Алексей и замечательная группа музыкантов, которые будут дарить нам музыку в ближайшие 60 минут. Вот их имена: Алекс Кристенсен и его большая компания, группа «Танцы Минус», «Рока Хант», «Beautiful Boys», Леонид Агутин, Дэниэл Поттер, Purple Disco Machine, Бруно Марс, Марк Ронсон. Как вы сейчас поняли по первым звукам, конечно же, король поп-музыки Майкл Джексон. И вообще много интересного вас ожидает в ближайшее время.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Итак, для тех, кто еще собирается в дорогу, информация, что-то у нас сегодня утро было такое неспокойное в Нижнем Новгороде. Пробки. Итак, проверяем. 5 баллов сейчас, в данный момент достаточно плотное движение в Нижнем Новгороде. От Снежной улицы до улицы Героя Попова ползем со скоростью 3 км в час. Время прохождения пробки около 50 минут. Будьте внимательны. От Каширской улицы до улицы Новикова Прибоя ползем со скоростью пешехода 5 км в час. Время прохода около 30 минут. И минут по 25 нужно потратить на движение с малой скоростью от улицы Окская Гавань до улицы Героя Попова. От развязки Большой Ельни до реки Рахма. Вот это основные заторы. А, ну еще вот от Стрелковой до улицы Гаугеля тоже придется потянуться потихонечку, поползти. Ну а дальше уже пробки не длятся дольше 10 минут. Что касается мостов, 8 баллов Мызинский из центра, единственный.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ну, бедные косы. Ох, какой красивый язык, ничего не понятно совершенно, но настроение прекрасное. Итак, друзья, почему оно прекрасное? Да потому что мы начинаем поздравлять наших именинников, всех тех, кто родился 2 сентября в начале осени. И слушает сейчас радио Рандеву. Любви, мира, счастья, всего вам самого прекрасного. Рассказываем о великих людях, которые родились в этот день, и их немало. Так что, наверное, все как-то 2 сентября родившиеся пропитаны этим чувством. Наверняка талантливы в чем-то. В 1887 году в этот день родился Александр Иванович Савицкий, хирург-онколог, один из основоположников онкологии в СССР, академик, герой социалистического труда. 120 лет назад в этот день родился Александр Петрович Казанцев, писатель-фантаст, который выдвинул версию в 46 году, гипотезу, что падение Тунгусского метеорита могло в действительности быть катастрофой инопланетного космического корабля. И тут-то все и началось. В 1908 году родился Валентин Петрович Клушко-Ко, космический академик, создатель ракетных двигателей, генеральный конструктор НПО «Энергия», создатель многоразового ракетно-космического комплекса «Энергия Буран». В 1909 году родился Илья Абрамович Фрес, кинорежиссер, который снял потрясающие фильмы «Первоклассница», «Я вас любил», «Чудак с пятого Б», и, конечно, вам и не снилось, народный артист СССР. В 1909 году родился Харо Шульце Бойсен, немецкий антифашист, который служил в германском министерстве авиации и был разведчиком. Старшина из знаменитой разведывательной группы «Красная капелла». Фашисты хотели, чтобы память об антифашистах исчезла навсегда, но название стало только синонимом стойкости и мужества. В 1920 году родился Иван Михайличенко, летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза. И вот мы переходим к нашим любимым гениям. 100 лет назад в этот день родился Евгений Павлович Леонов, великий русский актер театра и кино, народный артист СССР, служил в московском линкоме. Слава пришла сразу после фильма «Полосатый рейс», и было огромное количество фильмов, в которых он блистал, и которые мы пересматриваем десятки раз, и будем это делать, пока живем. Это точно безостановочно. Он гений. А какой у него удивительный голос, который невозможно повторить. Удивительный. Поэтому такие гениальные мультфильмы, озвученные его голосом, существуют. Потрясающий, уникальный, любимый и родной Евгений Павлович Леонов. В 1930 году родился великий композитор, народный артист СССР Андрей Павлович Петров. Вот человек, который оформил в плане музыки гениально огромное количество фильмов. Без него не были бы эти фильмы такими гениальными, это точно. «Человек-амфибия», «Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», «Клубы и города», «Причал, путь к причалу», «Служебный роман», «Осенний марафон», «Жестокий роман», «С обедным гусаре замолвите слово», музыка к сериалу «Петербургские тайны» и многие-многие другие гениальные фильмы, которые стали классикой отечественного кино. Следующий гений сегодняшнего дня – Валентин Иосифович Гафт, родился в 1935 году, и еще один гений театра и кино, и потрясающий автор эпиграмм, народный артист РСФСР. Вот я смотрю, ну, конечно же, всего Советского Союза, и это не обсуждается. Гений, любимый и родной. В 1945 году родилась Ирина Викторовна Печерникова, актриса театра и кино тоже. Не знаю, какое официальное придумали название званию, но, конечно же, она народная. Думать даже нечего, даже после одного фильма доживем до понедельника. 80 лет назад в этот день родился Билли Престон, замечательный рок-музыкант, клавишник. Он выпускал свои сольные альбомы и запомнился еще также по работе с группой «Битлз», потому что именно он записал «Get It, Let It Be». Он работал с Джорджем Харрисом, группой «Роллинг Стоунс», а также для Джо Кокера написал песню «You Are So Beautiful». 75 лет назад в этот день родился Павел Борисович Овсянников, композитор, дирижер, народный артист России.
художественный руководитель и главный дирижер президентского оркестра Российской Федерации. И работал он с огромным количеством известных и любимых музыкантов. Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Михаил Боярский с ним записывался, Ольга Зарубина, Александр Абдулов исполнял замечательные номера, которые показывали по телевидению, в «Клубовом огоньке», как сейчас помню. Группа «Скорпионс» и «Мирей Матье». Павел Осенников удивительный. Он является автором инструментальных пьес для эстрадных оркестров, музыки для цирковых номеров. Он написал музыку к балетам «Том Сойер», «Катя» и «Принц Сиама», нескольким мультфильмам. В 2004 году он создал новый коллектив «Симфонический оркестр 21 века» имени Сергея Прокофьева, художественным руководителем, главным дирижером. Он является и по сей день. Поздравляем мастера с днем рождения. В 1953 году родилась всенародно любимая актриса Елена Игоревна Проклова, которая начала сниматься с 12 лет, и сразу же это звездная роль, и сразу можно было народную и давать. Герда из «Снежной королевы», Катя Нечаева из фильма «Звонят, откройте дверь», было ей тогда 12 лет, когда она начала сниматься, а потом единственная с Владимиром Высоцким, «Мимино», «Ларису Ивановну хочу», это ее, конечно же, и мой любимый фильм с Андреем Мироновым «Будьте моим мужем» и многие-многие другие. И ждем новых ролей. В 1959 году родился канадский предприниматель и космический турист. В одном лице Ги Лали Берте. Ну, если бы он был просто предпринимателем и даже просто космическим туристом, вряд ли мы о нем рассказывали. Это уличный музыкант. Сначала он связался с группой таких же уличных циркачей, освоил ходули, глотал огонь, потом создал собственную маленькую труппу, которая потом переродилась в самый знаменитый цирк этой планеты, цирк Дю Солей, цирк Солнца. В 1964 году родился еще один человек с большой душой, Киану Ривз. Канадский актер кино, телевидения, звучания, кинорежиссер, кинопродюсер и, конечно же, рок-музыкант. Киану Ривз – один из самых высокооплачиваемых актеров, который тратит огромное количество денег на благотворительность. Он вообще живет скромной очень жизнью, достаточно такой одинокий и закрытый человек. Взял, например, и от фильма «Матрица» потратил 70% гонорара и пожертвовал на изучение рака. Ну и, конечно, фильмы «Дракула», «Скорость», «Джонни Мнемоник», «Адвокат Дьявола» и так далее и тому подобное. Это все он. 60 лет назад в этот день родилась. Вот тут мне трудно говорить, но трудно представить эту красавицу и этот возраст. Сегодня юбилей у Сальмы Хайек. Ей исполняется 60 лет. Совершенно я в это верить, товарищи, не могу. И в 1982 году родился Михаил Николаевич Бугаев, рок-музыкант, гитарист и основатель потрясающей команды под названием «Гранд Кураж». Успехов мы желаем этому популярному коллективу. Работали вместе на фестивале «Рок чистой воды» и неоднократно, звучат прекрасно, все замечательно. Ну вот и все, рассказали о именинниках. О некоторых, конечно, безусловно. И желаем всем нашим радиослушателям, которые родились 2 сентября, мира, любви и счастья, всего самого наилучшего. С днем рождения!

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы радио-рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Life. Радио Рандеву 9 часов и 44 минуты. Рассказываем вам о погоде. О ней хочется рассказывать, о ней петь хочется. Она прекрасна. Что вчера происходило? Друзья, это же просто уникальная история. 1 сентября мы встретили в таком солнечном настроении. Это было шикарно. Согласитесь, сегодня тоже неплохо. В данный момент в Нижнем Новгороде средняя температура воздуха плюс 22 градуса. Ого-го! А будет еще теплее, 23-24. Возможно, это достаточно жарко. Вчера мы это ощутили, когда взяли с собой кофты, ветровки. И получается так, что носили их в руках. Огромное количество людей ходило в шортах. И это было правильно. Абсолютно. Я вот кофту и ветровку носил в руке. Лишний груз ненужный, как оказалось. Сегодня брать не стал, потому что и сегодня тепло. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 64%. Малооблачно, пишут синоптики. Я в это верю. Сейчас, конечно, солнце

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Мидийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой «Мидийный дом» и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске вейперам разрешили выдыхать до марта следующего года. Нижегородские такси начнут желтеть этой осенью. Также о том, какую погоду обещают синоптики на сентябрь. Продажу вейпов запретят с 1 марта следующего года. Минэкономразвития региона опубликовало проект поправок к закону о запрете вейпов. Согласно ему, запрет начнет действовать 1 марта 2027, а не 1 сентября этого года, как планировалось ранее. При этом с 1 сентября начал действовать запрет на продажу никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Кроме того, 1 сентября в силу вступили и другие требования к нижегородцам. Одно из них – закон о цвете легковых такси. Теперь машины в таксопарках должны быть оранжевыми или белыми. Если перевозчик получил разрешение до 1 сентября, он может оставить прежний цвет до окончания лицензии. Также с 1 числа власти должны обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан к туристическим объектам. Самый ходовой бензин в Нижнем Новгороде за неделю подорожал на средние 4 рубля. Как сообщается со ссылкой на данные портала Russia Base, средний литр 92-го сейчас на нижегородских заправках стоит 72,5, 95-й – 79,5, 98-й продают за 98 рублей 50 копеек, дизель – за 78,60. Нижегородцев предупредили о массовых проверках квартир этой осенью. Как сообщает Ньюсрум-24, жилинспекторы и газовые службы получили больше полномочий для визитов. В первую очередь рискуют квартиры с незаконными перепланировками и нестандартными счетчиками. Также квартиры гостиницы и подпольные офисы. За недопуск проверяющих предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении до 25 тысяч. И этот сентябрь должен быть достаточно теплым и не очень дождливым. Таков прогноз сервиса Яндекс.Погода. Согласно ему, в первые дни осени в нашем нежарком городе воздух будет прогреваться до 24-25, в конце недели похолодает до плюс 15. Вторая половина месяца будет преимущественно солнечной, температура дня будет около 14-16 градусов осеннего тепла. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Опять ты в телефоне?
5: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
4: У тебя что, все под колпаком?
5: Да, у меня все под зонтом.
3: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
2: Второй день осени. В нашем городе будет теплее многих дней прошедшего лета. Нейросеть Яндекс обещает до 24 градусов с дождем поутру. Завтра без дождей и от 17 до 22 тепла.
6: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing.
7: Топчи life.
6: A body thing.
7: На радио «Рандеву».
6: A soul thing.
8: Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио «Рандеву». И, конечно же, Андрей Топчий.
9: Ага, да, что у нас? Включаю?
10: Включаем.
9: Давно тебя не было просто, видишь, забыл, где включается кнопка имени Андрея Топчева.
10: Да, друзья, привет, привет, в общем.
9: Да, мы говорим быстро, у нас интро, говорят, маленькое, поэтому мы должны сказать все очень быстро. Мы действительно очень рады, что мы с вами встретились впервые осенью, в этой прекрасной
10: На второй день.
9: Осени. Да, второй день осени, мы поздравляем всех наших радиослушателей с тем, что осень наступила. И мы начинаем нашу программу
10: Мы начинаем нашу программу с отличной новой пластинки от The Shapeshifters, On The Way Up. Да, прибавь, Алексей.
9: Ага, поехали, спасибо.

0: В эфире программа Top Chill Life, радиорандеву, прямой эфир. Сегодня у нас среда, 2 сентября, начинается осень, и мы...
1: Открываем
0: что...
1: ее.
0: Да, мы ее открываем. Скажи, что мы сегодня в плане музыки будем дарить нашим радиослушателям.
1: Да, сейчас я как раз ставлю вот совершенно новые пластиночки, и вот только что прозвучала Барбара Такер и Майкл Грей, два легендарных хаус-исполнителя, одна вокалистка, а другой композитор.
0: Заслуженные деятели хаус. Музыки, да.
1: Да, он I Get Lifted, этот сингл называется. Очень динамичный, пьяно и все такое. Вот, а первая пластиночка тоже хорошо зашла. Дальше у нас будет Disappear, Now and Forever.
0: Ну и я так понимаю, что мы сегодня будем вспоминать самые яркие летние треки.
1: Да, помимо нашей традиционной рубрики, мы после нее как раз уйдем в освещение лучших пластинок этого ушедшего лето. Уже.
0: Ага, понял. Ну что, хорошо, лето. Отлично. Настроение в любом случае приподнятое, потому что погода в Нижнем Новгороде прекрасная стоит. Если вы слушаете нас в других городах, расскажите, как там у вас, друзья. Как там у вас? Пишите, пожалуйста, на любые официальные страницы Андрея Топчева, где он выкладывает, кстати, и эфиры наши, и делитесь своей информацией, где вы и какая погода в вашем городе.
1: Ну, котором... а главное, слушайте нас.
0: Естественно, при этом это обязательно просто, да, иначе у них будут отрубаться просто приемники, мы так могли настроить, если они нас не слушают и не отвечают, мы их отключаем. Вот. Ну, это, конечно, шутка, так что оставайтесь вместе с нами. Нам будет приятно.
1: Да.

0: Итак, товарищи, что у нас за окном? За окном у нас среда. Ну, если вы не слушаете не в повторе, конечно, программу. А это значит, что программа Top Chill Life пришла в эфир. Радио-рандеву, потому что по средам с 10 до 11 часов Андрей Топчи приходит к нам в студию и крутит новые пластинки или не новые, а какие считают нужным. Но в основном, конечно, это 95% эфира. Это новейшая музыкальная продукция, которую вы еще никогда не слышали. И слышите об этом впервые. Сегодня у нас такой день. Первый осенний эфир. И Андрей обещал нам рассказать о том, что происходило этим летом в плане хитов на танцполах. И это он сделает сейчас вот уже ближе к второй части нашей программы. Но сейчас, прежде чем рассказать о том, что вот уже прозвучало, я просто анонсирую, что впереди у нас моя любимая рубрика под названием «Old Gold», когда мы вспоминаем старенькое.
1: Да, замечательная рубрика. Хорошо, что она у нас есть, появилась и живет уже из программы в программу. Вот, за редким...
0: Годы
1: за редким исключением. Вот. А сегодня очень мне приятно представить пластиночку в этой рубрике, которая действительно вообще эпохальная, я бы сказал. Ну, много-много говорить слов про нее. Это, конечно же, не чистая хаус-музыка вообще в начале, но это все-таки, я бы так сказал, прародительница, наверное, хаус-музыки, потому что как раз, в общем-то, хаус-музыка появилась из этой музыки, я бы так сказал.
0: Ну, понятно. То есть, с чего стартовала, да? Из чего она образовывалась. Итак...
1: Да, и так у нас сегодня September as Wind and Fire, пластинка 78-го года от величайшей фанк-группы всего, в общем, мира.
0: Да, «Земля, ветер, огонь», и вообще, на самом деле, именно эта композиция очень часто звучит в эфирах радио РНДУ, по крайней мере, в моем утреннем. Это логично, один из самых ярких хитов про сентябрь, это уж точно. И пускай она попадает и в рубрику, хотя и не является редкостью в нашем эфире, потому что, ну, трудно представить интереснее в сентябре песню.
1: Да, это. Просто действительно ее нет, мне кажется, на самом деле.
0: Итак, друзья, рубрика Old Gold на радио Рандеву.
2: Old Gold в радиошоу Top Chill Life на радио Рандеву 103.4.

0: Ну что же это за прелесть? Что же это за радость музыкальная? Земля, ветер, огонь,
1: Септемба. Да.
0: И, конечно, наша рубрика под названием Old Gold, когда мы вспоминаем старинную музыку. Ну а сейчас...
1: Да, но еще раз представлю Earth, Wind and Fire, Септемба, легендарнейшая композиция, которая была выпущена в 78-м году прошлого века.
0: 78-й год, обалдеть.
1: Вообще.
0: Скажи мне, пожалуйста, сейчас мы переходим как раз к музыке новой, да, которая поразила тебя и вообще людей на танцполах всей планеты.
1: Да, это летние пластинки, которые звучали в этом году, и выпущены они тоже
0: этим
1: в этом
0: летом,
1: году.
0: Да?
1: Да, в этом году, этим летом выпущены, звучали в этом году, в общем, стали где-то хитами, шлягерами.
0: Я имею в виду, то есть самое главное это то, что эта музыка покорила танцполы этим летом, правильно?
1: Да. Этой планеты.
0: Хорошо. Кто Земля. У нас начинает этот марафон?
1: В любимом нашем таком латино-стиле Фимиани Церкаита Ами. В общем...
0: Выглядит сложно, согласен.
1: Да, в общем, главное послушать.
0: Главная музыка, конечно, потому что именно она сама все объяснит. Итак, друзья, это программа под названием «Топчий». Лайф, Андрей Топчий, Алексей Брюзов в студии. Радио Рандеву, прямой эфир, если вы нас слушаете 2 сентября в среду. А возможно, вы нас слушаете в пятницу вечером, когда возвращаетесь после всех дел недели, или в субботу утром в прекрасном настроении. Так тоже может быть. Это повторы.

0: Ох, какая же шикарная все-таки эта композиция Shine.
1: Он. Да, Shine. От,
0: он так он.
1: Shine, да.
0: Хюгель.
1: Да, Хюгель, да, включили солнце. В общем, конечно же, солнца было, наверное, все-таки много этим летом. Вспоминаем его с теплотой. И замечательную эту композицию создал французский музыкант Хюгель, который просто выстрелил в этом году и до сих пор держится на пике. Как раз следующие композиции тоже от него, которые уже держатся, не знаю сколько недель, там в топе номер один билборда, занимает места первые в Шазаме и вообще, то есть какой-то прорыв этого лета. Ну, Хюгель молодец, трудяга. А вот композицию Shine On он сделал в соучастии с величайшим нашим Дэвидом Гетто. Вот. А тут уже сейчас заходит его сольное, скажем, произведение вместе с американской легендарнейшей исполнительницей Ультранейт. Вот. И этой композиции они действительно собрали, наверное, все призы, награды и танцполы этой планеты.
0: Покорили, да.
1: Да. Называется она «Moving to the Sun».
0: Давайте слушать яркое произведение этого лета в нашей области, которое нас интересует в программе под названием «Top G Life».

0: Андрей Топчий и его воспоминания о летних танцполах. Так да, мы назовем нашу программу.
1: Да, не только мои, потому что действительно эти треки, они и заняли первые места заслуженно в хит-парадах, и заняли первые места на танцполах, в общем, и действительно создали самые, что ни на есть, летние настроения в этом уже ушедшем лете. Но ничего, да. В общем, не будем грустить. Лето было замечательное.
0: И осень тоже прекрасно.
1: Конечно. Будет. А этот трек, это Another и 54 Ultra Talk to You. Пластинка, которая вышла этой весной. Но как раз, как мы и говорили, что треки готовятся весной, а потом они летом заслуживают танцполы, и хит-парады.
0: Как овощи засаливают осенью, а едят всю зиму. Так и с треками то же самое получается.
1: Все готовится.
0: Все приготовилось заранее, потом выпускают, как горячие пирожки, они выскакивают и радуют нас все лето.
1: Да.
0: Что дальше?
1: Дальше у нас идет Камел Фат и Джон Гиганте и Кьюида со своим треком So Good, So Good, So Good. Отличная пластинка. Тоже она вышла уже позже весны, в начале лета, по-моему, но тоже заняла свои позиции. Вот.
0: Но самое главное, это позиции в наших сердцах. Раз она пришлась по вкусу многим слушателям и танцующим товарищам, то это и есть лучшая победа. Спасибо. Продолжаем.
1: Двигаемся дальше.
0: Программа «Топчий лайф». Андрей Топчий, Алексей Блюзов в студии «Радио Рандеву».

0: эфире программа Top G Life. Андрей Топчи, Алексей Бузов, в студии радио. Рандеву, прямой эфир, если вы нас слушаете в среду.
1: Да, если вы слушаете нас в пятницу вечером. Или в
0: субботу
1: утром в 10
0: утра. Это повторы. Но это тоже мы. Это тоже мы, абсолютно те же самые товарищи. Давай рассказывать о песнях. И, наверное, уж придется прощаться нам, потому что времени-то.
1: Да, Фишер и Флоренс Арман с этим замечательным треком «What a Life». Что же за жизнь такая? В общем, отличные летние треки звучат в нашей программе. Лето ушло, треки остались. Ну, и мы их вспоминаем в нашей программе. Вот.
0: Сегодня был такой день, потому что у нас был первый осенний эфир.
1: Мы подвели итоги.
0: Да, подводили итоги. Конечно, будем еще какое-то время вспоминать мы эти песни. Безусловно, как

0: И прекрасное время года лето, хотя нам синоптики обещают, что будет тепло еще и осень. Еще повели.
1: Да, пол, по крайней мере, сентября нам обещают прям.
0: Вот, это нас абсолютно устраивает. Поэтому, друзья, если вы за хорошим настроением, то идите обязательно гуляйте, пока есть такая возможность, пока не зарядили дожди. Ну, а если у вас есть возможность слушать, то, пожалуйста, слушайте нашу программу под названием Top Chill Life, которая выходит в прямом эфире по средам и в повторах по пятницам и субботам.
1: Да, Адам Порт и ESG Lewis и Kaina Music. Замечательные ребята. Be The One, тоже летний трек. Вот,
0: и, ну, на котором и на этом, мы и будем прощаться.
1: Да, на котором мы и будем прощаться в этой программе.
0: В следующую среду услышимся?
1: Конечно.
0: Отлично, это нас устраивает. Оставайтесь в нашей компании Top Chill Life в эфире.

0: В Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
3: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске об изменениях наступившего месяца, о массовых проверках квартир нижегородцев. Но вначале о том, сколько в среднем стоит топливо там, где оно есть. Самый ходовой бензин в Нижнем Новгороде за неделю подорожал на средние 4 рубля. Как сообщается со ссылкой на данные портала Russia Base, средний литр 92-го сейчас на нижегородских заправках стоит 72,5, 95-й – 79,5, 98-й продают за 98 рублей 50 копеек, дизель за 78,60. Нижегородцев предупредили о массовых проверках квартир этой осенью. Как сообщает Ньюсрум-24, жилинспекторы и газовые службы получили больше полномочий для визитов. В первую очередь рискуют квартиры с незаконными перепланировками и нестандартными счетчиками, также квартиры гостиницы и подпольные офисы. За недопуск проверяющих предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении до 25 тысяч. Продажу вейпов запретят с 1 марта следующего года. Минэкономразвития региона опубликовало проект поправок к закону о запрете вейпов. Согласно ему, запрет начнет действовать 1 марта 2027, а не 1 сентября этого года, как планировалось ранее. При этом с 1 сентября начал действовать запрет на продажу никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Кроме того, 1 сентября в силу вступили и другие требования к нижегородцам. Одно из них – закон о цвете легковых такси. Теперь машины в таксопарках должны быть оранжевыми или белыми. Если перевозчик получил разрешение до 1 сентября, он может оставить прежний цвет до окончания лицензии. Также с 1 числа власти должны обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан к туристическим объектам. И этот сентябрь должен быть достаточно теплым и не очень дождливым. Таков прогноз сервиса «Яндекс.Погода». Согласно ему, в первые дни осени в нашем нежарком городе воздух будет прогреваться до 24-25, в конце недели похолодает до плюс 15. Вторая половина месяца будет преимущественно солнечной, температура дня будет около 14-16 градусов осеннего тепла. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Второй день осени. В нашем городе будет теплее многих дней прошедшего лета. Нейросеть Яндекс обещает до 24 градусов с дождем по утру. Завтра без дождей и от 17 до 22 тепла.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессией или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Большой, широкий город, магистрали и дома. Гусары в окна, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя, неблагодарна.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: Поможет жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, в сковородине мне жить начать, счастливым стать.
4: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске вейперам разрешили выдыхать до марта следующего года. Нижегородские такси начнут желтеть этой осенью. Также о том, какую погоду обещают синоптики на сентябрь. Продажу вейпов запретят с 1 марта следующего года. Минэкономразвития региона опубликовало проект поправок к закону о запрете вейпов. Согласно ему, запрет начнет действовать 1 марта 2027, а не 1 сентября этого года, как планировалось ранее. При этом с 1 сентября начал действовать запрет на продажу никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Кроме того, 1 сентября в силу вступили и другие требования к нижегородцам. Одно из них – закон о цвете легковых такси. Теперь машины в таксопарках должны быть оранжевыми или белыми. Если перевозчик получил разрешение до 1 сентября, он может оставить прежний цвет до окончания лицензии. Также с 1 числа власти должны обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан к туристическим объектам. Самый ходовой бензин в Нижнем Новгороде за неделю подорожал на средние 4 рубля. Как сообщается со ссылкой на данные портала Russia Base, средний литр 92-го сейчас на нижегородских заправках стоит 72,5, 95-й – 79,5, 98-й продают за 98 рублей 50 копеек, дизель за 78,60. Нижегородцев предупредили о массовых проверках квартир этой осенью. Как сообщает Ньюсрум-24, жилинспекторы и газовые службы получили больше полномочий для визитов. В первую очередь рискуют квартиры с незаконными перепланировками и нестандартными счетчиками. Также квартиры гостиницы и подпольные офисы. За недопуск проверяющих предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении до 25 тысяч. И этот сентябрь должен быть достаточно теплым и не очень дождливым. Таков прогноз сервиса «Яндекс.Погода». Согласно ему, в первые дни осени в нашем нежарком городе воздух будет прогреваться до 24-25, в конце недели похолодает до плюс 15. Вторая половина месяца будет преимущественно солнечной, температура дня будет около 14-16 градусов осеннего тепла. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Опять ты в телефоне?
8: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
7: У тебя что, все под колпаком?
8: Да, у меня все под зонтом.
6: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Второй день осени. В нашем городе будет теплее многих дней прошедшего лета. Нейросеть Яндекс обещает до 24 градусов с дождем поутру. Завтра без дождей и от 17 до 22 тепла.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
3: Мечтаете об Италии? Приходите в траторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимые события. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в траторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: желтым и красным горит до небес, охваченный осенью смешанный лес. Я будто актер, за моей спиной диковинный занавес весь золотой. Стою одиноко, забыв свою роль, и небо молчит и молчит надо мной. Обрывки сознания, подобие слов, и нет оправдания, и лето ушло.
1: I don't wanna talk about the things we've come through, though it's hurting me.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать?

0: именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске об изменениях наступившего месяца. О массовых проверках квартир нижегородцев. Но вначале о том, сколько в среднем стоит топливо там, где оно есть. Самый ходовой бензин в Нижнем Новгороде за неделю подорожал на средние 4 рубля. Как сообщается со ссылкой на данные портала Russia Base, средний литр 92-го сейчас на нижегородских заправках стоит 72,5, 95-й – 79,5, 98-й продают за 98 рублей 50 копеек, дизель за 78,60. Нижегородцев предупредили о массовых проверках квартир этой осенью. Как сообщает Ньюсрум 24, жилинспекторы и газовые службы получили больше полномочий для визитов. В первую очередь рискуют квартиры с незаконными перепланировками и нестандартными счетчиками. Также квартиры гостиницы и подпольные офисы. За недопуск проверяющих предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении до 25 тысяч. Продажу вейпов запретят с 1 марта следующего года. Минэкономразвития региона опубликовало проект поправок к закону о запрете вейпов. Согласно ему, запрет начнет действовать 1 марта 2027, а не 1 сентября этого года, как планировалось ранее. При этом с 1 сентября начал действовать запрет на продажу никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Кроме того, 1 сентября в силу вступили и другие требования к нижегородцам. Одно из них – закон о цвете легковых такси. Теперь машины в таксопарках должны быть оранжевыми или белыми. Если перевозчик получил разрешение до 1 сентября, он может оставить прежний цвет до окончания лицензии. Также с 1 числа власти должны обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан к туристическим объектам. И этот сентябрь должен быть достаточно теплым и не очень дождливым. Таков прогноз сервиса «Яндекс.Погода». Согласно ему, в первые дни осени в нашем нежарком городе воздух будет прогреваться до 24-25, в конце недели похолодает до плюс 15. Вторая половина месяца будет преимущественно солнечной, температура дня будет около 14-16 градусов осеннего тепла. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Второй день осени. В нашем городе будет теплее многих дней прошедшего лета. Нейросеть Яндекс обещает до 24 градусов с дождем поутру. Завтра без дождей и от 17 до 22 тепла.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ «Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске вейперам разрешили выдыхать до марта следующего года. Нижегородские такси начнут желтеть этой осенью. Также о том, какую погоду обещают синоптики на сентябрь. Продажу вейпов запретят с 1 марта следующего года. Минэкономразвития региона опубликовало проект поправок к закону о запрете вейпов. Согласно ему, запрет начнет действовать 1 марта 2027, а не 1 сентября этого года, как планировалось ранее. При этом с 1 сентября начал действовать запрет на продажу никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Кроме того, 1 сентября в силу вступили и другие требования к нижегородцам. Одно из них – закон о цвете легковых такси. Теперь машины в таксопарках должны быть оранжевыми или белыми. Если перевозчик получил разрешение до 1 сентября, он может оставить прежний цвет до окончания лицензии. Также с 1 числа власти должны обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан к туристическим объектам. Самый ходовой бензин в Нижнем Новгороде за неделю подорожал на средние 4 рубля. Как сообщается со ссылкой на данные портала Russia Base, средний литр 92-го сейчас на нижегородских заправках стоит 72,5, 95-й – 79,5, 98-й продают за 98 рублей 50 копеек, дизель за 78,60. Нижегородцев предупредили о массовых проверках квартир этой осенью. Как сообщает Ньюсрум 24, жилинспекторы и газовые службы получили больше полномочий для визитов. В первую очередь рискуют квартиры с незаконными перепланировками и нестандартными счетчиками, также квартиры гостиницы и подпольные офисы. За недопуск проверяющих предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении до 25 тысяч. И этот сентябрь должен быть достаточно теплым и не очень дождливым. Таков прогноз сервиса Яндекс.Погода. Согласно ему, в первые дни осени в нашем нежарком городе воздух будет прогреваться до 24-25, в конце недели похолодает до плюс 15. Вторая половина месяца будет преимущественно солнечной, температура дня будет около 14-16 градусов осеннего тепла. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
5: Опять ты в телефоне?
6: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
5: У тебя что, все под колпаком?
6: Да, у меня все под зонтом.
4: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
3: Второй день осени. В нашем городе будет теплее многих дней прошедшего лета. Нейросеть Яндекса обещает до 24 градусов с дождем поутру. Завтра без дождей и от 17 до 22 тепла.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Произнесенные слова утратят смысл и запах.
1: Город-фантом под колпаком, как супергерой спрятан под капюшон. Ни машин, ни людей, он на паузе целиком. Ты срезай с меня память, как масло ножом. Не смотри, что до пепла прожжен. Да, что-то не успел, но еще не сражен. Это время, как выбор в таблетках. Красивая смерть или возможность допрыгнуть, достать, осознать и успеть, и тебя обнять.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
3: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске об изменениях наступившего месяца. О массовых проверках квартир нижегородцев. Но вначале о том, сколько в среднем стоит топливо там, где оно есть. Самый ходовой бензин в Нижнем Новгороде за неделю подорожал на средние 4 рубля. Как сообщается со ссылкой на данные портала Russia Base, средний литр 92-го сейчас на нижегородских заправках стоит 72,5, 95-й – 79,5, 98-й продают за 98 рублей 50 копеек, дизель – за 78,60. Нижегородцев предупредили о массовых проверках квартир этой осенью. Как сообщает Ньюсрум-24, жилинспекторы и газовые службы получили больше полномочий для визитов. В первую очередь рискуют квартиры с незаконными перепланировками и нестандартными счетчиками. Также квартиры гостиницы и подпольные офисы. За недопуск проверяющих предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении до 25 тысяч. Продажу вейпов запретят с 1 марта следующего года. Минэкономразвития региона опубликовало проект поправок к закону о запрете вейпов. Согласно ему, запрет начнет действовать 1 марта 2027, а не 1 сентября этого года, как планировалось ранее. При этом с 1 сентября начал действовать запрет на продажу никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Кроме того, 1 сентября в силу вступили и другие требования к нижегородцам. Одно из них – закон о цвете легковых такси. Теперь машины в таксопарках должны быть оранжевыми или белыми. Если перевозчик получил разрешение до 1 сентября, он может оставить прежний цвет до окончания лицензии. Также с 1 числа власти должны обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан к туристическим объектам. И этот сентябрь должен быть достаточно теплым и не очень дождливым. Таков прогноз сервиса «Яндекс.Погода». Согласно ему, в первые дни осени в нашем нежарком городе воздух будет прогреваться до 24-25, в конце недели похолодает до плюс 15. Вторая половина месяца будет преимущественно солнечной, температура дня будет около 14-16 градусов осеннего тепла. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Второй день осени. В нашем городе будет теплее многих дней прошедшего лета. Нейросеть Яндекс обещает до 24 градусов с дождем поутру. Завтра без дождей и от 17 до 22 тепла.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях. Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске вейперам разрешили выдыхать до марта следующего года. Нижегородские такси начнут желтеть этой осенью. Также о том, какую погоду обещают синоптики на сентябрь. Продажу вейпов запретят с 1 марта следующего года. Минэкономразвития региона опубликовало проект поправок к закону о запрете вейпов. Согласно ему, запрет начнет действовать 1 марта 2027, а не 1 сентября этого года, как планировалось ранее. При этом с 1 сентября начал действовать запрет на продажу никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Кроме того, 1 сентября в силу вступили и другие требования к нижегородцам. Одно из них – закон о цвете легковых такси. Теперь машины в таксопарках должны быть оранжевыми или белыми. Если перевозчик получил разрешение до 1 сентября, он может оставить прежний цвет до окончания лицензии. Также с 1 числа власти должны обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан к туристическим объектам. Самый ходовой бензин в Нижнем Новгороде за неделю подорожал на средние 4 рубля. Как сообщается со ссылкой на данные портала Russia Base, средний литр 92-го сейчас на нижегородских заправках стоит 72,5, 95-й – 79,5, 98-й продают за 98 рублей 50 копеек, дизель за 78,60. Нижегородцев предупредили о массовых проверках квартир этой осенью. Как сообщает Ньюсрум-24, жилинспекторы и газовые службы получили больше полномочий для визитов. В первую очередь рискуют квартиры с незаконными перепланировками и нестандартными счетчиками. Также квартиры гостиницы и подпольные офисы. За недопуск проверяющих предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении до 25 тысяч. И этот сентябрь должен быть достаточно теплым и не очень дождливым. Таков прогноз сервиса Яндекс.Погода. Согласно ему, в первые дни осени в нашем нежарком городе воздух будет прогреваться до 24-25, в конце недели похолодает до плюс 15. Вторая половина месяца будет преимущественно солнечной, температура дня будет около 14-16 градусов осеннего тепла. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Опять ты в телефоне?
5: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
4: У тебя что, все под колпаком?
5: Да, у меня все под зонтом.
3: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
2: Второй день осени. В нашем городе будет теплее многих дней прошедшего лета. Нейросеть Яндекс обещает до 24 градусов с дождем поутру. Завтра без дождей и от 17 до 22 тепла.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
3: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о завершающей стадии подготовки к отопительному сезону, о начальной стадии строительства метро в Сормове, также в выпуске об очередных открытиях сентября. В Нижнем Новгороде в завершающую стадию вошла подготовка к отопительному сезону. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. По его словам, до 15 сентября все котельные компании ООКО пройдут пробные топки. Шалабаев подчеркнул, что это не старт отопительного сезона. Тепло в дома придет только после официального начала отопительного сезона. В Сормове наконец началась подготовка к строительству метро. Подрядчик приступил к сносу гаражей, попадающих в зону строительства. Всего предстоит демонтировать 726 объектов. Работы планируют завершить к середине ноября. Напомню, станцию Сормовская изначально планировали сдать в конце этого года, но сроки сдвинулись. Теперь в мэрии говорят о 2029 году. Сети 5G должны появиться в городах-миллионниках в самое ближайшее время. Таким образом, Нижний, как один из крупнейших городов, попадает в число первых, где будут доступны сети пятого поколения. Минцифра сообщила, что Госкомиссия по радиочастотам утвердила использование операторами Билайн, Мегафон, МТС и Т2 уже имеющихся частот ЛТЭ под сети 5G. В Нижегородской области начали работу 4 новые школы на 3800 мест. Они открылись 1 сентября в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ворсме и на Бару, о чем написал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале. Кроме того, глава региона сообщил, что после капитального ремонта возобновила работу школа в Выксе. И «Торпедо» в сентябре проведет 5 матчей на новой «Волга-арене». Об этом сообщается в телеграм-канале хоккейного клуба. Ближайшая игра состоится 14 числа против «Акбарса». Продажа билетов стартовала на официальном сайте клуба и в кассах Дворца спорта. Стоимость варьируется от 400 рублей до без малого 10 тысяч. При этом цена может изменяться. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Второй день осени. В нашем городе будет теплее многих дней прошедшего лета. Нейросеть Яндекс обещает до 24 градусов с дождем поутру. Завтра без дождей и от 17 до 22 тепла.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями, собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не агента.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Медийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на радио.

0: В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Поможет жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «ЭЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько стоит увидеть торпедо на новой хоккейной арене? Сколько нижегородских учеников пошли в новые школы? Но вначале о запуске сетей связи пятого поколения. Сети 5G должны появиться в городах-миллионниках в самое ближайшее время. Таким образом, Нижний, как один из крупнейших городов, попадает в число первых, где будут доступны сети пятого поколения. Минцифра сообщила, что Госкомиссия по радиочастотам утвердила использование операторами Билайн, Мегафон, МТС и Т2 уже имеющихся частот ЛТЭ под сети 5G. В Нижегородской области начали работу 4 новые школы на 3800 мест. Они открылись 1 сентября в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ворсме и на Бару, о чем написал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале. Кроме того, глава региона сообщил, что после капитального ремонта возобновила работу школа в Иксе. В Нижнем Новгороде в завершающую стадию вошла подготовка к отопительному сезону. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. По его словам, до 15 сентября все котельные компании ОКО пройдут пробные топки. Шалабаев подчеркнул, что это не старт отопительного сезона. Тепло в дома придет только после официального начала отопительного сезона. В Сормове, наконец, началась подготовка к строительству метро. Подрядчик приступил к сносу гаражей, попадающих в зону строительства. Всего предстоит демонтировать 726 объектов. Работы планируют завершить к середине ноября. Напомню, станцию Сормовская изначально планировали сдать в конце этого года, но сроки сдвинулись. Теперь в мэрии говорят о 2029 году. И «Торпедо» в сентябре проведет 5 матчей на новой «Волга-арене». Об этом сообщается в телеграм-канале хоккейного клуба. Ближайшая игра состоится 14 числа против «Акбарса». Продажа билетов стартовала на официальном сайте клуба и в кассах Дворца спорта. Стоимость варьируется от 400 рублей до без малого 10 тысяч. При этом цена может изменяться.
7: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
6: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
10: Шахматы, что ли, с ним играет?
9: Круче. Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
10: Так, мне срочно нужен зонт.
9: Зонт. Российская автоматика.
11: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
6: Второй день осени. В нашем городе будет теплее многих дней прошедшего лета. Нейросеть Яндекс обещает до 24 градусов с дождем по утру. Завтра без дождей и от 17 до 22 тепла.
1: Вы слушаете радио «Рандеву».
12: Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
3: Мечтаете об Италии? Приходите в траторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в траторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку.

0: на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
1: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
2: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о завершающей стадии подготовки к отопительному сезону, о начальной стадии строительства метро в Сормове. Также в выпуске об очередных открытиях сентября. В Нижнем Новгороде в завершающую стадию вошла подготовка к отопительному сезону. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. По его словам, до 15 сентября все котельные компании ОКО пройдут пробные топки. Шалабаев подчеркнул, что это не старт отопительного сезона. Тепло в дома придет только после официального начала отопительного сезона. В Сормове наконец началась подготовка к строительству метро. Подрядчик приступил к сносу гаражей, попадающих в зону строительства. Всего предстоит демонтировать 726 объектов. Работы планируют завершить к середине ноября. Напомню, станцию Сормовская изначально планировали сдать в конце этого года, но сроки сдвинулись. Теперь в мэрии говорят о 2029 году. Сети 5G должны появиться в городах-миллионниках в самое ближайшее время. Таким образом, Нижний, как один из крупнейших городов, попадает в число первых, где будут доступны сети пятого поколения. Минцифра сообщила, что Госкомиссия по радиочастотам утвердила использование операторами Билайн, Мегафон, МТС и Т2 уже имеющихся частот ЛТЭ под сети 5G. В Нижегородской области начали работу 4 новые школы на 3800 мест. Они открылись 1 сентября в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ворсме и на Бару, о чем написал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале. Кроме того, глава региона сообщил, что после капитального ремонта возобновила работу школа в Выксе. И «Торпедо» в сентябре проведет 5 матчей на новой «Волга-арене». Об этом сообщается в телеграм-канале хоккейного клуба. Ближайшая игра состоится 14 числа против «Акбарса». Продажа билетов стартовала на официальном сайте клуба и в кассах Дворца спорта. Стоимость варьируется от 400 рублей до без малого 10 тысяч. При этом цена может изменяться.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами. Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Второй день осени. В нашем городе будет теплее многих дней прошедшего лета. Нейросеть Яндекс обещает до 24 градусов с дождем поутру. Завтра без дождей от 17 до 22 тепла.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Радио-рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не одета.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько стоит увидеть торпедо на новой хоккейной арене? Сколько нижегородских учеников пошли в новые школы? Но вначале о запуске сетей связи пятого поколения. Сети 5G должны появиться в городах-миллионниках в самое ближайшее время. Таким образом, Нижний, как один из крупнейших городов, попадает в число первых, где будут доступны сети пятого поколения. Минцифра сообщила, что Госкомиссия по радиочастотам утвердила использование операторами Билайн, Мегафон, МТС и Т2 уже имеющихся частот ЛТЭ под сети 5G. В Нижегородской области начали работу 4 новые школы на 3800 мест. Они открылись 1 сентября в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ворсме и на Бару, о чем написал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале. Кроме того, глава региона сообщил, что после капитального ремонта возобновила работу школа в Выксе. В Нижнем Новгороде в завершающую стадию вошла подготовка к отопительному сезону. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. По его словам, до 15 сентября все котельные компании ОКО пройдут пробные топки. Шалабаев подчеркнул, что это не старт отопительного сезона. Тепло в дома придет только после официального начала отопительного сезона. В Сормове, наконец, началась подготовка к строительству метро. Подрядчик приступил к сносу гаражей, попадающих в зону строительства. Всего предстоит демонтировать 726 объектов. Работы планируют завершить к середине ноября. Напомню, станцию Сормовская изначально планировали сдать в конце этого года, но сроки сдвинулись. Теперь в мэрии говорят о 2029 году. И «Торпедо» в сентябре проведет 5 матчей на новой «Волга-арене». Об этом сообщается в телеграм-канале хоккейного клуба. Ближайшая игра состоится 14 числа против «Акбарса». Продажа билетов стартовала на официальном сайте клуба и в кассах Дворца спорта. Стоимость варьируется от 400 рублей до без малого 10 тысяч. При этом цена может изменяться. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Опять ты в телефоне?
5: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
4: У тебя что, все под колпаком?
5: Да, у меня все под зонтом.
3: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
2: Второй день осени. В нашем городе будет теплее многих дней прошедшего лета. Нейросеть Яндекс обещает до 24 градусов с дождем по утру. Завтра без дождей и от 17 до 22 тепла.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Без тебя жизнь.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву.
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
6: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня.
7: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Новости на «Радио Рандеву».
8: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о завершающей стадии подготовки к отопительному сезону, о начальной стадии строительства метро в Сормове. Также в выпуске об очередных открытиях сентября. В Нижнем Новгороде в завершающую стадию вошла подготовка к отопительному сезону. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. По его словам, до 15 сентября все котельные компании ООКО пройдут пробные топки. Шалабаев подчеркнул, что это не старт отопительного сезона. Тепло в дома придет только после официального начала отопительного сезона.

0: Сормове наконец началась подготовка к строительству метро. Подрядчик приступил к сносу гаражей, попадающих в зону строительства. Всего предстоит демонтировать 726 объектов. Работы планируют завершить к середине ноября. Напомню, станцию Сормовская изначально планировали сдать в конце этого года, но сроки сдвинулись. Теперь в мэрии говорят о 2029 году. Сети 5G должны появиться в городах-миллионниках в самое ближайшее время. Таким образом, Нижний, как один из крупнейших городов, попадает в число первых, где будут доступны сети пятого поколения. Минцифра сообщила, что Госкомиссия по радиочастотам утвердила использование операторами Билайн, Мегафон, МТС и Т2 уже имеющихся частот ЛТЭ под сети 5G. В Нижегородской области начали работу 4 новые школы на 3800 мест. Они открылись 1 сентября в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ворсме и на Бару, о чем написал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале. Кроме того, глава региона сообщил, что после капитального ремонта возобновила работу школа в Выксе. И «Торпедо» в сентябре проведет 5 матчей на новой «Волга-арене». Об этом сообщается в телеграм-канале хоккейного клуба. Ближайшая игра состоится 14 числа против «Акбарса». Продажа билетов стартовала на официальном сайте клуба и в кассах Дворца спорта. Стоимость варьируется от 400 рублей до без малого 10 тысяч. При этом цена может изменяться. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Второй день осени. В нашем городе будет теплее многих дней прошедшего лета. Нейросеть Яндекс обещает до 24 градусов с дождем поутру. Завтра без дождей и от 17 до 22 тепла.

Это «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио радиорандеву. Радио большого города. Радио Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько стоит увидеть торпедо на новой хоккейной арене? Сколько нижегородских учеников пошли в новые школы? Но вначале о запуске сетей связи пятого поколения. Сети 5G должны появиться в городах-миллионниках в самое ближайшее время. Таким образом, Нижний, как один из крупнейших городов, попадает в число первых, где будут доступны сети пятого поколения. Минцифра сообщила, что Госкомиссия по радиочастотам утвердила использование

0: Операторами Билайн, Мегафон, МТС и Т2 уже имеющихся частот ЛТЕ под сети 5G. В Нижегородской области начали работу 4 новые школы на 3800 мест. Они открылись 1 сентября в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ворсме и на Бару, о чем написал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале. Кроме того, глава региона сообщил, что после капитального ремонта возобновила работу школа в Иксе. В Нижнем Новгороде в завершающую стадию вошла подготовка к отопительному сезону. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. По его словам, до 15 сентября все котельные компании ОКО пройдут пробные топки. Шалабаев подчеркнул, что это не старт отопительного сезона. Тепло в дома придет только после официального начала отопительного сезона. В Сормове, наконец, началась подготовка к строительству метро. Подрядчик приступил к сносу гаражей, попадающих в зону строительства. Всего предстоит демонтировать 726 объектов. Работы планируют завершить к середине ноября. Напомню, станцию Сормовская изначально планировали сдать в конце этого года, но сроки сдвинулись. Теперь в мэрии говорят о 2029 году. И «Торпедо» в сентябре проведет 5 матчей на новой «Волга-арене». Об этом сообщается в телеграм-канале хоккейного клуба. Ближайшая игра состоится 14 числа против «Акбарса». Продажа билетов стартовала на официальном сайте клуба и в кассах «Дворца спорта». Стоимость варьируется от 400 рублей до без малого 10 тысяч. При этом цена может изменяться. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
2: Опять ты в телефоне?
3: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
2: У тебя что, все под колпаком?
3: Да, у меня все под зонтом.
1: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
0: Второй день осени. В нашем городе будет теплее многих дней прошедшего лета. Нейросеть Яндекс обещает до 24 градусов с дождем поутру. Завтра без дождей и от 17 до 22 тепла.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о завершающей стадии подготовки к отопительному сезону. О начальной стадии строительства метро в Сормове. Также в выпуске об очередных открытиях сентября. В Нижнем Новгороде в завершающую стадию вошла подготовка к отопительному сезону. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. По его словам, до 15 сентября все котельные компании ОКО пройдут пробные топки. Шалабаев подчеркнул, что это не старт отопительного сезона. Тепло в дома придет только после официального начала отопительного сезона. В Сормове наконец началась подготовка к строительству метро. Подрядчик приступил к сносу гаражей, попадающих в зону строительства. Всего предстоит демонтировать 726 объектов. Работы планируют завершить к середине ноября. Напомню, станцию Сормовская изначально планировали сдать в конце этого года, но сроки сдвинулись. Теперь в мэрии говорят о 2029 году. Сети 5G должны появиться в городах-миллионниках в самое ближайшее время. Таким образом, Нижний, как один из крупнейших городов, попадает в число первых, где будут доступны сети пятого поколения. Минцифра сообщила, что Госкомиссия по радиочастотам утвердила использование операторами Билайн, Мегафон, МТС и Т2 уже имеющихся частот ЛТЭ под сети 5G. В Нижегородской области начали работу 4 новые школы на 3800 мест. Они открылись 1 сентября в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ворсме и на Бару, о чем написал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале. Кроме того, глава региона сообщил, что после капитального ремонта возобновила работу школа в Выксе. И «Торпедо» в сентябре проведет 5 матчей на новой «Волга-арене». Об этом сообщается в телеграм-канале хоккейного клуба. Ближайшая игра состоится 14 числа против «Акбарса». Продажа билетов стартовала на официальном сайте клуба и в кассах Дворца спорта. Стоимость варьируется от 400 рублей до без малого 10 тысяч. При этом цена может изменяться. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько стоит увидеть торпедо на новой хоккейной арене? Сколько нижегородских учеников пошли в новые школы? Но вначале о запуске сетей связи пятого поколения. Сети 5G должны появиться в городах-миллионниках в самое ближайшее время. Таким образом, Нижний, как один из крупнейших городов, попадает в число первых, где будут доступны сети пятого поколения. Минцифра сообщила, что Госкомиссия по радиочастотам утвердила использование операторами Билайн, Мегафон, МТС и Т2 уже имеющихся частот ЛТЭ под сети 5G. В Нижегородской области начали работу 4 новые школы на 3800 мест. Они открылись 1 сентября в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ворсме и на Бару, о чем написал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале. Кроме того, глава региона сообщил, что после капитального ремонта возобновила работу школа в Иксе. В Нижнем Новгороде в завершающую стадию вошла подготовка к отопительному сезону. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. По его словам, до 15 сентября все котельные компании ОКО пройдут пробные топки. Шалабаев подчеркнул, что это не старт отопительного сезона. Тепло в дома придет только после официального начала отопительного сезона. В Сормове наконец началась подготовка к строительству метро. Подрядчик приступил к сносу гаражей, попадающих в зону строительства. Всего предстоит демонтировать 726 объектов. Работы планируют завершить к середине ноября. Напомню, станцию Сормовская изначально планировали сдать в конце этого года, но сроки сдвинулись. Теперь в мэрии говорят о 2029 году. И «Торпедо» в сентябре проведет 5 матчей на новой «Волга-арене». Об этом сообщается в телеграм-канале хоккейного клуба. Ближайшая игра состоится 14 числа против «Акбарса». Продажа билетов стартовала на официальном сайте клуба и в кассах Дворца спорта. Стоимость варьируется от 400 рублей до без малого 10 тысяч. При этом цена может изменяться. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ 52 01 458 выдано Управлением Федеральной

0: службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Она девочка-самурай, не пиши ей и не вспоминай. Она научилась молиться Богу, которого нет. Она девочка острый меч, он крысолов и его кларнет. А она самурай, который учился не слышать звуков, не вздрагивать от машин, не подпускать к себе близко мужчин и женщин, на всякий случай тоже не подпускать. Она девочка, выученная стоять на стеклах, на углях, на докрасна раскаленном асфальте. Хотите — принимайте, хотите — не принимайте. Она девочка-самурай в железных доспехах, на тонких плечиках, снимая их каждый вечер. Она

смотреть на солнце, не закрывая век. Она девочка Старк, железнейший человек. Девочка грецкий орешек, упрямо твердая скорлупа. Но стоит ей треснуть, как рассыпается прямо в руках. Как она стоит на гвоздях, они через пятки рвут эфемерную душу. Девочка-самурай раздевается, смывая себя под душем. Но на утро отказывается вести войну, сдает весь металл в ломбард. На вырученный идет в кино, играет на бильярд. И забивает в лунку, и забивает на всю эту самурайскую этику. Теряет свой рейтинг среди самых сильных на этом свете. И становится просто счастливой, черт возьми, просто. Как музыка из 90-х, как белая водолазка, как кофейная чашка, как запах только что выстиранной белой рубашкой, как чувство, что скоро должен случиться май. Просто счастливая девочка, ты больше не

волшебник, там всему виной. Левочка, самурай, судьба, острый клинок. Мечта, режем вслух, рифму, еще вслух. И той весной читаю Мураками короткое письмо ему на память.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске об изменениях наступившего месяца. О массовых проверках квартир нижегородцев. Но вначале о том, сколько в среднем стоит топливо там, где оно есть. Самый ходовой бензин в Нижнем Новгороде за неделю подорожал на средние 4 рубля. Как сообщается со ссылкой на данные портала Russia Base, средний литр 92-го сейчас на нижегородских заправках стоит 72,5, 95-й – 79,5, 98-й продают за 98 рублей 50 копеек, дизель за 78,60. Нижегородцев предупредили о массовых проверках квартир этой осенью. Как сообщает Ньюсрум-24, жилинспекторы и газовые службы получили больше полномочий для визитов. В первую очередь рискуют квартиры с незаконными перепланировками и нестандартными счетчиками. Также квартиры гостиницы и подпольные офисы. За недопуск проверяющих предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении до 25 тысяч. Продажу вейпов запретят с 1 марта следующего года. Минэкономразвития региона опубликовало проект поправок к закону о запрете вейпов. Согласно ему, запрет начнет действовать 1 марта 2027, а не 1 сентября этого года, как планировалось ранее. При этом с 1 сентября начал действовать запрет на продажу никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Кроме того, 1 сентября в силу вступили и другие требования к нижегородцам. Одно из них – закон о цвете легковых такси. Теперь машины в таксопарках должны быть оранжевыми или белыми. Если перевозчик получил разрешение до 1 сентября, он может оставить прежний цвет до окончания лицензии. Также с 1 числа власти должны обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан к туристическим объектам. И этот сентябрь должен быть достаточно теплым и не очень дождливым. Таков прогноз сервиса Яндекс.Погода. Согласно ему, в первые дни осени в нашем нежарком городе воздух будет прогреваться до 24-25, в конце недели похолодает до плюс 15. Вторая половина месяца будет преимущественно солнечной, температура дня будет около 14-16 градусов осеннего тепла. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. —

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько стоит увидеть торпедо на новой хоккейной арене? Сколько нижегородских учеников пошли в новые школы? Но вначале о запуске сетей связи пятого поколения. Сети 5G должны появиться в городах-миллионниках в самое ближайшее время. Таким образом, Нижний, как один из крупнейших городов, попадает в число первых, где будут доступны сети пятого поколения. Минцифра сообщила, что Госкомиссия по радиочастотам утвердила использование операторами Билайн, Мегафон, МТС и Т2 уже имеющихся частот ЛТЭ под сети 5G. В Нижегородской области начали работу 4 новые школы на 3800 мест. Они открылись 1 сентября в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ворсме и на Бару, о чем написал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале. Кроме того, глава региона сообщил, что после капитального ремонта возобновила работу школа в Иксе. В Нижнем Новгороде в завершающую стадию вошла подготовка к отопительному сезону. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. По его словам, до 15 сентября все котельные компании ОКО пройдут пробные топки. Шалабаев подчеркнул, что это не старт отопительного сезона. Тепло в дома придет только после официального начала отопительного сезона. В Сормове наконец началась подготовка к строительству метро. Подрядчик приступил к сносу гаражей, попадающих в зону строительства. Всего предстоит демонтировать 726 объектов. Работы планируют завершить к середине ноября. Напомню, станцию Сормовская изначально планировали сдать в конце этого года, но сроки сдвинулись. Теперь в мэрии говорят о 2029 году. И «Торпедо» в сентябре проведет 5 матчей на новой «Волга-арене». Об этом сообщается в телеграм-канале хоккейного клуба. Ближайшая игра состоится 14 числа против «Акбарса». Продажа билетов стартовала на официальном сайте клуба и в кассах Дворца спорта. Стоимость варьируется от 400 рублей до без малого 10 тысяч. При этом цена может изменяться. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.